0: 他那个篮球里爆了爆了，比较难也是，哪个是干部把的事情？
1: Я вообще мало. Нам было там мало, так нам бы не чай дать.
0: Он разве бы не пьет, или он чем я куда шел? Как банды не шумели?
1: Бабах. Бабах. Вали фазлы бештари михаил.
0: Хочешь верить?
1: Ну я он дядь. کنار ساده بابا یک مره
0: باشه